ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица. Пусть пройдет много лет.